夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким бару бра куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Et bere poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver Kudan jiyane, yan Kurdistan, yan Nevad, yan Kurdistan.